0: does it all mean?
1: Поехали, погода, небо, зима.
2: Regelo fim, in Steve, Lode.

equivalent. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!

Тимофею готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!